перелегче бы перевезли, а не калечит бы вы нам, похоже, не уцелеть. Никто не вечен бы, хотя они жмут на все тормоза.